Ешьте зепюрика, лейтра парик, воскетел мазерут таєгам пурик. Урешьте варт гогара лаевар и вар, Андреинц базмоц курцкат тюна пайл. Урешьте канарига лаеестерчник, Терчил гал ушоэл темкат керецик. Кам ераску сапук, воргаи минакук, Конит меч хоровел, кусиштат папук. Инчери ест кези, որ ցավոց այդպիսի և ամբույշ հրվածոցը լամարժանի, հրեշտակ էր թրավ, երազ էր որ անցավ, այդ կուսերդ փափուկ շուտով թորմեցավ։ Մկրտիչ Բեշիկտաշյան։